тот мир, какая правда бай. Удачник, что сердце жив, один праздник, один закон, но рай. Играй, тебе сорви, удачник, тот мир, какая правда бай. Удачник, удачник, играй.

Ай, не право, давай, удачником, что все живем. Ай, не трай, подмиком, эту дорогу украй. Играй, тебе взорвы, куда придут в мир. Ай, не право, давай, удачником, удачником, играй, не